0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Лав-радио.
2: Лав-радио.

0: It's beautiful, things that I've got.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
0: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
0: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: loveradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Москве 7 утра.
1: Love Start. Утро. С любовью.
0: Старт новой недели, начало новой жизни для кого-то, возможно, кстати, для учителей, а по инерции для учеников и для родителей. Объясню, сегодня 5 октября, в понедельник, отмечается Всемирный день учителей. Я знаю, во многих школах уроки сокращенные. Поздравляю наших педагогов, ну и доброго утра абсолютно всем. С тобой Сергей Сорокин. Ранние поздравления — это здорово, однако надо бы как-то проснуться и переварить все это. DJ Light с самыми горячими треками в драйвовом музыкальном проекте Love Power — поможет нам это сделать. Погнали! Доброго утра!
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: «Утро с любовью».
1: Да, любви у нас для тебя много, и это чувствуется во всем. Ну а если тебе мало, то уже совсем скоро узнаем, как сегодня о тебе позаботились звезды и о чем они тебя предупреждают. Астрогайд в эфире Love Radio уже через 10 минут. До этого певица, которую мы как минимум любим за сумасшедшую красоту. Ну а то, что она делает на музыкальном поприще, заставляет нас ее любить, уважать и даже восхищаться. Зиверт, Газ. И еще прозвучит музыкант, который знает толк в соул-исполнении. Это я про Тедди Свимса. Love Start. Просыпаемся. Доброго утра.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Самое время для гороскопа на сегодня, на понедельник. Ну что, погнали.
1: Овны.
0: Ваша страсть к делу заразит команду позитивной волной.
1: Тельцы.
0: Встреча с человеком из прошлого подарит шанс на совместный успех.
1: Близнецы.
0: Помните, сначала вы меняете себя, затем меняется внешний мир.
1: Раки.
0: Составьте список дел на неделю, чтобы сфокусироваться на главном.
1: Львы.
0: Отпустите обиды, и жизнь вновь станет яркой.
1: Девы.
0: Не останавливайтесь на достигнутом, впереди большой и красивый путь.
1: Весы.
0: Не реагируйте на негатив и слова энергетических вампиров.
1: Скорпионы.
0: Самое романтичное время уже на вашем пороге.
1: Стрельцы.
0: Пора организовать рутину так, чтобы получать от нее удовольствие.
1: Козероги.
0: Глубокие беседы могут натолкнуть на неожиданные инсайты.
1: Водолеи.
0: Сегодня вы получите приятную новость от члена семьи.
1: Рыбы.
0: Проведите вечер на природе, это поможет вам восстановить силы. А как бы на природу-то в понедельник выбраться? Задача со звездочкой, но при желании все, конечно, решаемо.
2: Астрогайд. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Один вопрос и комменты забиты пушистыми пузиками. Именно так произошло, когда девушка захотела выяснить, нормальный ли размер пузика у ее котенка. Тут же ей накидали массу фотографий животиков своих питомцев. Слава богу, что только это. К таким ситуациям утром в понедельник предлагаю относиться максимально осторожно, так как это зона повышенной пушистости, мимимишности и нулевой, конечно же, нулевой продуктивности. Это Love Start. С тобой Сергей Сорокин. Доброго утра. Настраиваемся на рабочий лад. Близится форум. Кстати, с 8 до 9 будем обсуждать Всемирный день Джеймса Бонда. Делитесь своими кинонаходками и расскажите, почему их стоит посмотреть. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио. Ну и, конечно, под кружочком в нашем канале тоже оставляйте свои комментарии, а кружочек сейчас пойду запишу.
1: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro. Тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк. Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.

0: 8 утра в Москве.
1: Майские праздники хотят объединить. Путешествия на Новый год стали дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В общественной палате выступили с предложением сделать майские праздники непрерывными. Отмечается, что россияне все равно в промежутках берут отгулы или отпуска. Компенсировать объединение можно, сокращая праздники в ноябре, марте, январе или феврале. Путевки перед Новым годом стали дороже до 15%. По словам экспертов, горящих предложений и выгодных скидок в последний момент лучше не ждать. Чтобы не переплачивать, туристам рекомендуется заранее сравнивать даты вылета и учитывать дополнительные расходы. Отдых на двоих в Египте на 2 недели в отеле 5 звезд по системе «Все включено» обойдется от 250 тысяч рублей, а в Турции и Эмиратах цены начинаются от 300 тысяч. Обманутым покупателям билетов на выступление Kanye West в Питере начали присылать памятки о возврате. Выплаты стартуют 12 октября. Отмечается, что вернуть деньги смогут абсолютно все зрители, независимо от даты покупки, включая тех, кто приобретал билеты по специальным акциям в августе. «Мстители. Финал» снова стали самым кассовым фильмом в истории. За счет повторного проката кинокомиксы обогнали «Аватара» во второй раз. Касса «Финала» увеличилась почти до 3 миллиардов долларов. Напомню, впервые лента от Marvel обошла картину Джеймса Кэмерона в 2019 году, но последняя снова вышла на первое место 2 года спустя. В Сингапуре запустили первое в мире госприложение для знакомств. Чтобы создать анкету, нужно привязать к ней местный аналог госуслуг, после чего сервис сам подбирает пару не чаще 1 совпадения в день. На принятие решения дается 72 часа. Первое свидание власти оплачивают всем жителям от 21 до 35 лет. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
0: Если в понедельник ты проснулся без каких-либо проблем, сделал все обязательные утренние обряды и жизнерадостно полетел по делам, то, похоже, ты, ну, какой-то избранный. Всем остальным рекомендую срочно присоединиться к обсуждению форума. А тема сегодня вот такая. Во Всемирный день Джеймса Бонда обсуждаем любимые фильмы. Делитесь своими кинонаходками и расскажите, почему их стоит посмотреть. Что касается моего топа на этот осенний вечер, как минимум на этот, то можно выбрать, ну, наверное, из 3 фильмов. На мой взгляд, очень классная картина «Стиляги», очень музыкальная, красочная и добавит, так сказать, ярких эмоций в этот осенний вечер. «Аритмия» — довольно интересная картина, где рассказывается про жизнь скорой помощи. Ну и если уж посмеяться от души, то это точно «Домашний арест». Это сериал, кстати, по-моему, 9 или 10 серий. Так что пользуйтесь моей подборкой, а я жду вашу подборку на номер 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Ну и комментарии под кружочком тоже оставляйте. Интересно, что вы смотрите и что рекомендуете посмотреть нам. Ждем с нетерпением, но в ближайшее время Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, а сейчас Шакира и Бёрна Бой «Дай-дай» в эфире Love Radio.
2: Love Start. Заряд любви и позитива. В эфире Love Radio.

0: «Что думаешь ты?»
1: Что думаешь ты на тему дня Джеймса Бонда? Ну, точнее, да, сегодня действительно день Джеймса Бонда, и поэтому обсуждаем любимые фильмы. Делись своими кинонаходками, расскажи, почему их стоит посмотреть. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио. Денис, кстати, туда написал: «Обожаю Марвел, жду с нетерпением последних Мстителей, Доктор Дум, Воскрешение Железного Человека и так далее». Да, согласен, в целом согласен и поддерживаю выбор, но напоминаю, что и у нас, кстати, есть очень крутые супергеройские фильмы, например, «Майор Гром», а? Как тебе, Денис? Очень даже неплохо сделано. Вот, насколько я помню, там 3 или 4 полноценных фильма и есть еще прикольные короткометражки, так что вечерок точно можно скоротать. Пишите свои подборки и кинонаходки на осенний вечер. 8-915-300-106-6, это Макс Лав Радио, ну и под кружочком в нашем канале тоже оставляйте комментарии. Давайте просыпаться. В ближайшее время Айова мы. Ну а сейчас Rehab, Dream Inside a Dream в эфире Лав Радио.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: что думаешь ты?
1: 8.18, и мы продолжаем обсуждать тему форума во Всемирный день Джеймса Бонда. Да, мы это делаем, обсуждаем любимые фильмы. Делитесь своими кинонаходками и киноподборками. Ну и расскажите самое главное, почему их стоит посмотреть. Если уж обсуждать какие-то универсальные варианты на вечер, то это однозначно, на мой взгляд, сериал «Друзья». Вот уж точно в любой ситуации спасает от любой депрессии, от любого плохого настроения. Да, наверное, в любой непонятной ситуации просто включай сериал «Друзья», и все будет хорошо, это абсолютно точно. Я думаю, многие так и делают. Недавно также посмотрел еще фильм с Пенелопой Круз. Называется «Роль». Очень такая нестандартная картина. Наверное, круто подойдет для любителей интересных диалогов. Фильм, по большому счету, про актеров. А Пенелопа Круз играет режиссера и продюсера. В общем, посмотри тоже, я думаю, будет интересно. И туда же, в эту же копилку, французский фильм «Имя». На мой взгляд, это вообще шедевр. Залипните абсолютно точно на весь вечер. А вот отлипните или нет, это большой вопрос. Итак, смотри мои рекомендации. Ну, а я хочу посмотреть тоже что-то новенькое, поэтому накидай, пожалуйста, 8-915-300-106-6 свои кинонаходки и свои киноподборки. Обсудим это в прямом эфире уже в ближайшее время. Ну, а также совсем скоро Люся Чеботина, Горгона, кстати, интересно, у Люси есть такой список или нет. Ну и Кима Саундс с новым треком «Rise Slow» уже буквально через пару минут в эфире Love Radio.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: что думаешь ты?
1: Сегодня Всемирный день Джеймса Бонда, поэтому решили обсудить любимые фильмы, делись своими кинонаходками и расскажи, почему их стоит посмотреть. Именно так и сделала Ира. Ира написала: «Мне очень нравится сериал «Постучи в мою дверь». Ну или «Постучись в мою дверь». Смотрела его уже 4 раза, наверное. Очень удобно для домашних дел. Включаешь и не замечаешь, как уже погладила одежду, помыла посуду и так далее и тому подобное. Классный фон для домохозяйки», пишет Ира. Ну, вот уж что-что, но это я, например, точно смотреть не буду. Ира, прости, турецкий сериал — это, наверное, ну, исключительно женская тема. Кстати, интересно, а есть вообще мужчины, которые смотрят турецкий сериал? Ну, может быть, не специально, а вот со своими женами или девушками, так, за компанию, дабы потрафить и не вызвать гнев и обиду. Если честно, я таких мужчин не встречал. Напишите, смотрите, нет сериала «Турецкие мужчины»? Вы где? Если нет, то напишите тогда свою подборку, презентуйте ее нам, какие-то, может быть, кинонаходки у вас есть. Пишите 8-915-300-106-6, это Макс Лав Радио, ну и, конечно, комментарии под кружочком в нашем канале не забывайте.
0: Форум «А что думаешь ты?» Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 02 03.

Клиника Lancet. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Всемирный день Джеймса Бонда. Обсуждаем любимые фильмы, делимся своими кинонаходками и рассказываем, почему их стоит посмотреть. Вот и Светлана в финале обсуждения решила поделиться своей подборкой. Здравствуйте, да, доброе утро. Обожаю сверхъестественное. Смотрел уже раз 10 все сезоны. Еще рекомендую сериал «Волчонок», сериал «Друзья», да, про него уже говорили. «Теория большого взрыва». О да, хорош, хорош. Ну и, конечно, «Доктор Хаус». Света, похоже, спец по сериальчикам. Спасибо, принято, будем смотреть. Ну и думаю, что после сегодняшнего форума уж точно каждый, абсолютно каждый сможет выбрать что-то себе на вечер. Пользуйтесь, не благодарите. Совсем скоро новости с Галей Ростовой, а еще в финале этого часа прозвучит «Флорида Good Feeling» в эфире Love Radio.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval City на сайте haval.ru. 13+.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о поведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Ищите подарок, который точно запомнится? В «Универмаге Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
14: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
15: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
16: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-186. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке. Покупки вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
18: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
19: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
20: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
21: А вы не по адресу.
13: вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
23: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
24: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
25: Любимая, там дождь. Возьми такси.
24: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
26: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
27: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Москве 9 часов.
1: Love News.
2: Контроль за голосованием собственников жилья усилится. Гаджеты для умного дома будут регистрировать. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лавразио. Подробности прямо сейчас. В России готовится ужесточение контроля за проведением собраний собственников жилья. Меры направлены на борьбу с подделкой протоколов. От очного, заочного и очно-заочного форматов голосования откажутся, если в доме более 30 квартир. Граждане будут использовать два варианта – с помощью ГИС ЖКХ или через информационную систему, созданную властями в регионах. Данные о телефонных номерах сим-карт, которые встроены в устройство для умного дома, адресах их владельцев или местах установки таких гаджетов, а также другие сведения, позволяющие идентифицировать пользователей и умное оборудование, нужно будет вносить в единую систему идентификации и аутентификации. Если в устройстве используется необычная симка, а Е, потребуется указывать ее номер ИМИИ. Это следует из проекта закона Минцифры по борьбе с мошенниками. Муз-ТВ отметит 30-летие на сцене столичной ЦСКА-арены. В программу юбилейного шоу вошли 30 номеров, иллюстрирующих историю телеканала. Зрителей ждут передовые сценические технологии, инновационные графические решения и легендарные треки. Среди выступающих артистов Люся Чеботина, Ольга Бузова, Мот и другие звезды. Прямую трансляцию события 16 октября можно будет посмотреть в эфире телеканала. Возрастное ограничение 16+. Айтишник из Америки почти 30 лет путешествует по миру с необычной целью посетить каждую кофейню Starbucks. Мужчина с 97-го года отметился больше чем в 20 тысячах заведений в 74 странах. На это он потратил более 180 тысяч долларов. Есть одна проблема. Точки открываются быстрее, чем американец успевает их обходить. Это были новости Лавразио. Галя Ростова.
1: Лавразио представляет Лавстар. Просыпайся с любовью.
0: Айтишник из Америки почти 30 лет путешествует по миру, ну ничего себе, вот это да. Ну, если честно, это, конечно, очень-очень-очень странная цель и задача посетить все кофейни Starbucks с одной стороны. Но с другой стороны, классный способ не выгорать. Интересно, сколько часов в день работает этот айтишник? Почему спрашиваю? Да потому что вот китайцы, например, дали совет, как работать по 12 часов и не выгорать. И в чем же секрет в древних китайских практиках? Китайские клерки делают перерывы каждые 15 минут, точнее, по 15 минут каждые полтора часа работы. Они ложатся спать, закрывают глаза и 5 минут уделяют ходьбе. Еще они в течение обеда спят 30 минут, делают это в полной тишине, ну и делают 5-минутную зарядку. Давайте подробности не буду рассказывать, как они это делают. В общем, берите на заметку, почему нет, если хотите не выгорать и работать по 12 часов. Меня зовут Сергей Сорокин. Уже в ближайшее время послушаем музыку. Будем, так сказать, пробовать держать себя на плаву с помощью традиционного варианта. Two Colors, Primadonna. Сейчас Fastboy Music Sounds в эфире Лав Радио.

0: радио.
1: 9.19, самое время напомнить тебе, есть отличная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно всего лишь отсканировать QR-код с экрана, так что действуй. Ну а лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно также смотреть по четвергам 16 часов и по пятницам в 9 часов утра, категория 16+. Но уже в ближайшее время Astro Guide и еще послушаем Ave Midnight in the Dark через пару минут в эфире Love Radio.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё, Геленджик, Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
3: Здоровье. Добавьте в расписание школу плавания территории фитнеса. Регулярные занятия помогают укреплять мышцы, формировать красивую осанку, развивать выносливость и способствуют здоровому сну. В школе плавания территории фитнеса занимаются дети от 3 месяцев до 16 лет. Грудничковое, оздоровительное и спортивное плавание. Детские бассейны, морская вода, профессиональные тренеры и удобное расписание. Школа плавания территории фитнеса. Здоровье в расписании вашего ребенка. Приобретайте абонементы на terfit.ru.
4: Юсуповская больница – многопрофильная клиника премиального уровня. Здесь занимаются самым сложным – травматология, неврология, онкология и другие направления. Первоклассные специалисты, точная диагностика и реабилитация в атмосфере пятизвездочного отеля. Юсуповская больница – здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-392-44741, 16+.
7: Этой осенью в Москве будет особенно тепло.
8: Топовые восточные артисты, яркое, мощное шоу, любимые хиты и настроение лета для тебя и твоих друзей.

Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8495-925-3317.

0: Еврогайд.
1: Это гороскоп на сегодня, на понедельник. Погнали!
2: Овны.
1: Ваша страсть к делу заразит команду позитивной волной.
2: Тельцы.
1: Встреча с человеком из прошлого подарит шанс на совместный успех.
2: Близнецы.
1: Помните, сначала вы меняете себя, затем меняется внешний мир.
2: Раки.
1: Составьте список дел на неделю, чтобы сфокусироваться на главном.
2: Львы.
1: Отпустите обиды, и жизнь вновь станет яркой.
2: Девы.
1: Не останавливайтесь на достигнутом, впереди большой и красивый путь.
2: Весы.
1: Не реагируйте на негатив и слова энергетических вампиров. Вот это совет полезный.
2: Скорпионы.
1: Самое романтичное время уже на вашем пороге.
2: Стрельцы.
1: Пора организовать рутину так, чтобы получать от нее удовольствие. Всем бы так суметь.
2: Козероги.
1: Глубокие беседы могут натолкнуть на неожиданные инсайты.
2: Водолеи.
1: Сегодня вы получите приятную новость от члена семьи.
2: Рыбы.
1: Проведите вечер на природе. Это поможет вам восстановить силы.
0: Астрогайд. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ «Радио в Туапсе». 8 938 53 59 59 3.

Пришло время для сорванцов. Если ты легкий на подъем, часто спонтанно путешествуешь и готов к любой непредвиденной ситуации, то давай сыграем. Принять участие в игре «Сорванцы» ты можешь с помощью мессенджера 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Пиши прямо сейчас «Я хочу», выберу участника и будем играть. Классный приз, конечно же, на кону, как иначе. Действуй, жду. 8-915-300-106-6.

0: где мы сегодня играем с Александром из Саратова. Саш, привет.
1: Доброе утро.
0: Да, привет, доброе утро. Как в Саратове погодка? Снега еще нет?
1: Снега нет, солнечно, но уже похолодало.
0: Ну, это хорошо, это хорошо. Еще у меня к тебе вопрос вот такой. Срывался ли ты хоть раз в незапланированное путешествие? Даже когда вот денег, может быть, не так много, но желание мира посмотреть, себя показать побеждало. Было такое?
1: Да, было.
0: Отлично, тогда ты точно справишься с нашим заданием. Все очень просто. Я тебе сейчас назову стоимость билета эконом-класса в какой-то город в одну сторону на одного человека прямым рейсом из Москвы. Твоя задача выбрать, в какой из этих трех городов можно будет улететь за сумму, обозначенную мной. Понятно, да, условия?
1: Да.
0: Ну смотри, у нас сегодня есть 6270 рублей. И вот три направления тебе на выбор. Монастир, это такой город в Тунисе, если вдруг ты не знал. Минск или Лондон. Вот в какой из этих городов можно улететь за 6270 прямым рейсом из Москвы сегодня? Выбирай.
1: Думаю, Минск.
0: Ничего себе. Слушай, ну чувствуется, что у тебя есть опыт, и это правильный ответ. Я тебя поздравляю. Да. Ты молодец, красавчик. Тебе даже подсказка не понадобилась, а я хотел тебе рассказать, что в Минске, оказывается, растет около 844 тысяч деревьев, причем каждая четвертая из них липа. Не знаю, помогло бы тебе это или нет, да тебе, в общем, это и не надо. Ты молодец. Я тебя поздравляю. Дарю,
1: да,
0: тебе,
1: спасибо,
0: дарю тебе не липовый подарок, а самый, что есть, настоящий. Вручаю тебе коллаген 3D Medical. Это премиальный бренд российской космоцевтики. В составе подарка собрана система ухода для долголетия и молодости кожи, восстановление кожного барьера, защита от кожного стресса. Набор включает в себя 4 полноценных продукта для полного ухода за кожей лица. Вот такой подарок тебе достается. Еще раз поздравляю, Саратову большой привет.
2: Реклама.
3: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
4: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь ты.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
15: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
16: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, правила этапах его проведения, количество призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
13: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
17: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
18: Товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.

0: Москве 10 часов. Love
1: News. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится. Александр Овечкин планирует заняться новым бизнесом. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Единовременное пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей с 1 февраля 2027 года. Напомню, пока выплата составляет около 28,5 тысяч. Также в России увеличится максимальный размер больничного. В следующем году предельная сумма составит около 8 тысяч рублей, а в 2029 примерно 9,5. Квартиру, купленную в рассрочку у застройщика, необходимо передавать в собственность покупателям сразу после ввода дома, сохраняя ее в залоге до полного расчета. Такую идею озвучили в Госдуме. Также отмечается, что еще до подписания договора человек должен знать размер штрафов, сроки погашения задолженности и порядок возврата уже внесенных денег, если продолжить выплаты не получится. Эти условия необходимо четко фиксировать. Дополнительной защитой могут стать расчеты через специальный счет. Александр Овечкин в этом году запустит свой бренд пива под названием «Ови». Производить напиток будут в России. Стоимость одной банки в розницу будет составлять порядка 100 рублей. В будущем планируется продвижение продукции за границей. Отмечается, что легенда хоккея не просто лицо рекламной кампании. Он принимает участие в создании продукта и концепции бренда. Больше 45% россиян готовы провести без телефона максимум несколько дней, еще 31% – сутки. При этом 4% опрошенных не смогли бы отказаться от гаджета даже на несколько часов. Если бы телефон случайно остался дома, большинство респондентов вернулись бы за ним. Основные причины для беспокойства – это невозможность поговорить с близкими и решить рабочие или учебные вопросы. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
2: Love Start. Утро с любовью.
3: Что-что, основные причины для беспокойства без телефона – это невозможность поговорить с близкими, решить рабочие и учебные вопросы. Ну, окей, допустим. Хотя во многих случаях, я думаю, что просто элементарная ломка начинается без просмотра рилсов. Хотя, с другой стороны, какая разница? Лучше ничего нигде не забывать, никуда не опаздывать, быть красивым, богатым и здоровым, как Александр Овечкин. И бизнес тогда в гору попрет. Каждому этого желаю, ну или хотя бы пусть часть из этого будет правдой. С тобой Сергей Сорокин. Уже в ближайшее время Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, а сейчас южнокорейский Girls Band, Cat's Eye Animal в эфире Love Radio.

0: 10:18, наверняка кто-то уже подустал от этого рабочего понедельника, ну и понятно, осень, начало недели, проснулись рано, уже есть хочется, а ведь еду еще надо найти или добыть. Главное, когда найдете, не отключитесь, как выдра, эти животные прям как мы. Очень тяжело работают, чтобы добыть себе еду, так как жизнь в холодной воде требует больших усилий. После добычи пищи они просто ложатся, качаются на волнах, ну и спят, конечно же. А вообще, классный все-таки план — найти еду, съесть еду, лечь спать, и пусть весь мир подождет. Кстати, действительно, пусть весь мир подождет, тем более в ближайшее время супер крутые треки здесь в эфире Love Radio, звонки с новой песней «Красота», еще Мадонна и Мартин Гаррикс, «Bizarre» уже в ближайшее время.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio, это Звонкий. Прямо сейчас здесь будет красота. Именно так называется мой новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: Авторадио. Утро с любовью.
1: Чем ближе к обеду, тем больше мыслей и слов про еду. Кстати, не знаю, осень вообще подходящее время для похудения. По мне так не очень. Холодает, темнеет быстро. Организм требует просто запасаться энергией и калориями. Однако есть такое изобретение человечества, как кола без сахара. Ученые доказали, она помогает похудеть в любое время года. Причем даже лучше обычной воды. О как! Оказалось, что газировка с заменителем сахара отлично заглушает голод и притупляет аппетит. Поэтому, собственно говоря, ты и худеешь. Оказалось, на килограмм, по-моему, больше люди похудели, которые газировку с заменителем сахара пили, чем люди, которые пили обычную воду. Так что теперь можно не оправдываться за банку колы Zero. А гордо заявляет, что это часть плана по снижению веса. Главное, бургером не закусывать. Но закусывать вообще надо. С тобой Сергей Сорокин. Это Love Star. На горизонте Леони Имран, The Weeknd, а еще певица LP, Other People в эфире Love Radio совсем скоро.
0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника Lancet. Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника Lancet.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Утро понедельника звучит вроде бы страшно, но на деле, я считаю, мы с тобой очень даже успешно его победили и готовы двигаться дальше. А там уже и Макс Абдуллин с мощной порцией хитов, и Галя Ростова с новостями. Это все хорошо и приятно. Ну и напоследок, я Сергей Сорокин, наверное, поставлю тебе еще что-нибудь приятное и музыкальное. Например, Сия, не лето счастливым, а через пару минут Алок и Халет, Dive Into Me. Всем классного понедельника, всем классного старта рабочей недели. Пока.
1: Реклама. Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов до 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: 11 утра в столице. Love
1: News. Власти снова обсуждают введение платы за использование VPN. Названы главные тренды прошедших недель моды. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти обсуждают введение платы за международный трафик на мобильных сетях. Как пишет Коммерсант, пользователи будут платить за использование более 50 гигабайт в сетях 5G. Пока у операторов связи нет технических решений. Одна из проблем в том, что трафик в сетях пятого поколения проходит через LTE. По словам экспертов, мера коснется небольшой группы активных пользователей 5G, а владельцев iPhone пока не затронет. Банки получили право брать комиссию за обмен монет на купюры в банкоматах. Ее размер кредитной организации определяют самостоятельно. Получить банкноты без комиссии можно в рамках акции «Монетная неделя» или сначала бесплатно зачислить их на собственный счет, а затем снять необходимую сумму в банкомате. Компания Google ограничит доступ к некоторым моделям искусственного интеллекта пользователям без подписки с 9 октября. Таким юзерам в личном аккаунте в Gemini Apps будет доступна только линейка моделей Gemini Flash Lite, в то время как обладатели подписок Plus, Pro и Ultra получат доступ к более продвинутым версиям. Модные обозреватели назвали главные тренды прошедших недель моды. По словам экспертов, особенно актуальны юбки миди и нарядные вещи в повседневной жизни. Топы с бахромой, пальто с ярким принтом и брюки с блестящими деталями. Кроме того, стильно смотрятся приталенные жакеты и предметы гардероба пастельных оттенков. Каждый пятый россиянин готов поменять город, если получит предложение по работе. 55% пойдут на такую авантюру только ради очень серьезных бонусов. Это в том числе доступное жилье и комфортный климат. Сильнее всего хотят переехать зумеры. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
0: Новую рабочую неделю снабдим твои динамики традиционно порцией больших и главных хитов. Алекс Уоррен, Тиесто, Майя Мишель в первые 20 минут на старте этого часа. Тедди Свимс, Мистер Ноу-Ит-Олл. У микрофона Максим Абдуллин. Это Love Radio.

0: Fire on the Dance Floor. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь расскажу, кто еще появится в твоих динамиках в ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес бам-бам, Миша Миллер и Алекс Вилея. Чуть раньше премьера от Юлианы Карауловой и Москварика. И после небольшой паузы Уоррена и Лорин, Let Me Forget You. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Здравствуйте, Гарик и Дуа Липа с Cat to be Lonely в эфире Love Radio. И большой привет всем, кто начинает этот понедельник вместе с нами. Этот день обещаем скрасить твоей любимой музыкой, ну и делиться еще чем-то интересным попутно. За самой разнообразной музыкой добро пожаловать на сайт loveradio.ru в специальную вкладку с онлайн-плейлистами. Ну а далее в этом часе будут Бритни Спирс, You Drive Me Crazy, Юлианна Караулова с новинкой Москва-река и Шакиры Бёрна Бой Дай-Дай. Совсем скоро.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Зиверт Банк. Приличную сумму накопили тем временем «Сумерки» в повторном показе, а именно 340 миллионов рублей. Что интересно, этому успеху, как сообщают авторы, обязаны не только миллениалам, которые сейчас активно ностальгируют по 2000-м, но и молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет и подросткам, которых много, кстати, приходило на сеансы и, по сути, видели этот фильм впервые. Ну, а мы с вами, видите, переживали, что в кинотеатры больше никто не ходит и не собирается. Ну, тогда и радио погромче сделаем. Впереди у нас Афилис Бэкстер, Джуниор Кальдера, Can't Fight This Feeling, Мишу Миллер, Алекс Вилея, Бам-бам. Сразу после короткой паузы и еще больше 100% хитов в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны — это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: We'll be right back.

Столица Полдень. В самой разнообразной компании проведем новый час. Здесь в эфире Love Radio. В первые 20 будут Мария Краймбрери, Дайти, Ольга Серябкина. На старте Кима Саундс, Rise Low. Меня зовут Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Серябкина. Прямо сейчас делай громче и лови мой трек «Слава».
0: В эфире Love Radio.

0: Набу, Slow Down, только что в эфире Love Radio, и мы тем временем дарим тебе возможность оказаться на грандиозном шоу Муз-ТВ, которое пройдет 16 октября на столичной ЦСКА-арене. Телеканал отметит 30-летие и расскажет свою историю в 30 суперхитах. На сцену выйдут Зиверт, Артик и Асти, Сергей Лазарев и многие другие. Если хочешь оказаться там, скорее пиши нам в мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6, и если твое сообщение окажется пятым, то я перезвоню тебе и вручу два билета на шоу. Возрастное ограничение 16+.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Music Sounds. Только что в эфире Love Radio, и мы здесь дарим возможность отправиться на грандиозное шоу Муз ТВ, посвященное 30-летию телеканала. На нем будут все главные звезды и история Муз ТВ, отраженная в 30 хитах. Ну а два билета прямо сейчас я вручаю Юлии. Юля, большой привет, ты в эфире.
1: Привет, привет.
0: Так, эти аплодисменты тебе, Юлия, я тебя поздравляю. Расскажи, пожалуйста, с кем планируешь пойти на события?
1: Ну, конечно, с молодым человеком пойду, чтобы было весело. Ну, а там с кем-нибудь познакомимся и потусим.
0: Супер, замечательно. Молодому человеку передавай большой привет от всей нашей команды.
1: Большой привет, да, и вашей команде большой привет. Спасибо, вы что приносите радость людям.
0: Всегда стараемся.
1: Нам.
0: Всегда рады.
1: Да, да, с утра пораньше. Спасибо большое огромное.
0: Замечательно, Дилин, спасибо. Мы желаем тебе приятных и незабываемых впечатлений от события. Обязательно делись с нами эмоциями, да, расскажи, как все прошло. Ну, а мы продолжаем. Впереди у нас The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears, Молоко, Sing It Back, кстати, из музыкального прошлого. За экватором этого часа не пропустите. Впереди главные и 100% хиты.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: половина хитов минувшего лета. Shine, Hugill, David Guetta, French Montana и Aiden Martin собрались в большой компании и сделали отличную вещь, за что говорим спасибо. И движемся дальше. Будем излучать лучи тепла после небольшой паузы. Здесь Teddy Swims, Bad Dreams, Сергей Лазарев шепотом и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
16: ао.ооо.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
17: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
18: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
20: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
19: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
21: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Подпевали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Здесь любовь всегда в эфире.
2: Это Love Radio.

столице 13:00. Привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут этого часа Beyonce, Ava, Robin Schulz, Настасья, Calvin Harris и Rihanna. This is what you came for из музыкального прошлого. Меня зовут Максим Абдуллин. Это Love Radio.

0: каменное тело.
1: Если я буду танцевать, Баста и моя Мишель в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Ну и теперь расскажу, с кем еще провезем остаток этого музыкального часа. Ближе к финалу Джонни, воздушный сарафан.
3: Танцуй со мной, летай. Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Посередине часа Cat's Eye, Animal. И уже после небольшой паузы Taylor City, Self-Aware. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: назвали трек, а все же подпевать ему хочется в полный голос. Это Whisper Joel Corey, только что в эфире Love Radio. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ариана Гранде, Seven Rings. В эфире Love Radio. В этом году певица выпустила новый альбом. 1 сентября завершила рабочий тур из 36 выступлений и после этой деятельности объявила паузу в публичной жизни, в том числе из-за постоянного внимания к самой артистке и беспокойства насчет ее внешних изменений. У нас же далее вот такая компания под занавес этого часа. Fastboy Ruff, Wave поставит точку чуть раньше Софи Рейс и Алан Уокер, Гори Конрон и в таком же танцевальном темпе чуть раньше Джонни Воздушный сарафан.
1: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
8: ТАО.ООБанк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Вокруг света» празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: Здесь топики «Карт-бланш» в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: Движемся дальше, и вот кого еще услышим. Ближайшие 40 минут этого часа в Лебауза Магнетик. Еще скоро мистер Новый Ноу, Тедди Свимс. Ты слушаешь Лав Радио, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: больше самой разнообразной музыки ты найдешь на сайте loveradio.ru в разделе с онлайн-плейлистами Love Chill, Love Power, K-Pop, Золотые хиты и многие другие там же.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Абсолютно ностальгический хит из того самого 2007-го Timbaland, Kerry Hills and Dowie, The Way I Are в эфире Love Radio. Ну и самыми разнообразными хитами из разных времен проведем и финальные минуты этого часа. Впереди Арктики Асти, лампочки завершат эти 60, немного раньше PH Electro, Every Breath You Take, Lady Gaga, Абракадабра. После короткой паузы.
1: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

пятница, 15:00. Дуа Липа, Айова, Медуза и Гэри Камомайл. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Дай-Дай, Шакиры и Бёрна Бой. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня. Оставайся с нами.

0: ты любишь на одной волне.
1: На 20-й минуте часа традиционно давайте заглянем в ближайшее будущее. Расскажу, с кем проведем следующие 40 минут. Под занавес Rehab с премьерой Dream Inside a Dream. Недалеко от него лирик аутентичная.

0: Мотиватор этого часа One Republic, I Ain't Worried. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: радио дома и в офисе.
1: Везде, где есть твоя умная колонка.
0: Главные мировые хиты.
1: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
1: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Просто скажи.
2: Алиса, включи Love Radio.
3: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
0: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ни один год не оставляет без какого-нибудь своего хита. Это голландский электронщик Rehab Dream Inside a Dream. Только что в эфире Love Radio. Самые разнообразные саундтреки твоей любви впереди. Пацаны с этого часа Britney Spears, Womanizer, Jonas Brothers и Karol GX. После короткой паузы и новый час начнем с актуальных новостей.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка Точка Банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерии счет бесплатно. Бизнесу быть. Точка Банк.
3: ТАО Точка ООО Банк Точка. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития. Скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком 18+ реклама.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Столица 16.00. Love
1: News. Условия возврата ЖД-билетов изменятся. По «Форсажу» снимут телевизионный сериал. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 декабря изменятся условия возврата железнодорожных билетов. В РЖД сообщили, что максимальная ставка составит 10% от стоимости. При возврате за 45 суток и более до отправления сумму начислят в размере 1%. От 30 до 44 дней – 3, от 10 до 29 – 5, за 9 и менее суток – 10%. Соответственно, чем раньше пассажир сдает билет, тем большую сумму ему возместят. На Wildberries запустили продажу динамических туров по России, которые формируются в режиме реального времени под запрос туриста, сообщает ТАСС. В компании уточнили, что для бронирования необходимо зайти во вкладку «Туры», выбрать направление внутри страны и даты поездки. После этого сервис выдаст доступные предложения под заданные параметры. Аферисты начали рассылать сообщения от имени поликлиник и предлагать россиянам записаться на бесплатную вакцинацию от гриппа. Об этом пишет news.ru. В сообщении могут обещать прием без очереди или предлагать выбрать удобное время. Затем человеку присылают ссылку, которая ведет на поддельную страницу, похожую на госуслуги. 2/3 россиян откладывают бытовые дела больше месяца. В основном речь идет о рутине вроде уборки, разбора ненужных вещей и записи на медицинский чекап. По «Форсажу» снимут телевизионный сериал. Премьера ожидается в 2028 году, одновременно с фильмом «Форсаж. Последняя гонка». Вин Дизель будет исполнительным продюсером ленты. Сюжет и состав персонажей пока неизвестны. Недозрелые бананы полезнее спелых. По словам диетолога, в зеленых фруктах содержится больше резистентного крахмала, который улучшает работу кишечника. При этом в более желтых – больше легкоусвояемых углеводов. Это были новости.
0: С Камилой Кабейо, Анна Асти, Филатов и Карас. И это еще не все, с кем скрасим первые 20 минут на старте этого часа. Музыкальный флешбэк из прошлого. Хангап, Мадонна. Меня зовут Максим Абдулин. Это Love Radio.

0: Артефакты из прошлой личной совместной жизни артистов. Это Шон Мендес и Камила Кабейо, «Сеньорита» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот кого еще услышим до конца этого часа. Ближе к финалу появится британский дуэт Abby, Meet Me in the Dark. Taylor Swift, Cruel Summer, немного раньше. И после небольшой паузы Warren и Lauren, Let Me Forget You. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Сет. Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника Lancet.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вот кажется, что очень давно вышел этот трек, а это всего лишь 2021 год, премьера Shivers от Sheeran. Хотя, знаете, да, действительно, это было достаточно давно. Вот впереди с какой компанией проведем ближайшие минуты этого часа. AV Meet Me in the Dark из свежего под занавес. Чуть раньше Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, Силуэты и Тейлор Свифт, Cruel Summer, сразу после короткой паузы. Ну и новые 60 минут здесь в эфире Love Radio. Начнем с порции актуальных новостей и продолжим в компании саундтреков твоей любви. Ты слушаешь Love Radio, меня зовут Максим Абдуллин. Оставайся с нами.
1: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: российской столице 5 вечера.
1: Минимальный размер оплаты труда вырастет. В Японии запустили необычный автобус. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. МРОТ в России к 2030-му вырастет до 35 тысяч рублей, заявили в Минфине. Уже в следующем году минимальный размер оплаты труда увеличится почти до 29 тысяч. Нововведение должно ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами. Власти хотят собирать данные о гаджетах в системах «Умный дом». Об этом сообщают «Известия». В частности, речь идет о счетчиках, терминалах оплаты и других устройствах, которые подключаются к мобильной сети. Данные о таких симках и месте их использования предлагают заносить в госсистему. Мера направлена на борьбу с мошенничеством. В честь Дня учителя в Москве состоялась праздничная программа. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в школах и центрах дополнительного образования для педагогов прошли интеллектуальные игры, концерты и театральные постановки. В Новопушкинском сквере установили 8-метровый арт-объект в виде букета с подсветкой, а по городу разместили баннеры, героями которых стали столичные преподаватели. В нескольких школах учителя традиционно прошли по красным дорожкам под аплодисменты учеников, а известные творческие коллективы дали свои концерты. Анастасия Ракова поздравила педагогов и поблагодарила их за профессионализм, терпение и любовь к своему делу. Джиджи Хадид и Брэдли Купер снова спровоцировали слухи о тайной помолвке. Звезд заприметили в Париже после закрытого ужина. Внимание поклонников вновь привлекли кольца на безымянных пальцах. Напомню, возможную свадьбу селеб начали обсуждать еще в этом августе. В Японии для туристов запустили суши-автобус. На втором этаже конвейер с безлимитными роллами. Тарелки едут прямо рядом с пассажирами, пока транспорт курсирует по улицам Токио. Прокатиться и заодно поесть стоит около 8 тысяч рублей. Это были новости Лав Радио.
0: Люди встречаются, люди влюбляются, люди массово не любят дождливую осень. Так, друзья, не пойдет. Наша задача принять ее такой особенной, какая она нам досталась. Больше красок и тепла в эфире. Это Лав Радио. С вами Дима Вебер.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Я уверен, что могут так многие, другой вопрос, делают ли. Вот на самом деле, тут скорее вопрос в смелости и решительности газануть в первый раз. Но знаете, каждый из нас точно почувствует нужный момент. Так что смотрим по сторонам и не проскакиваем нужные остановки. Иногда гнать по жизни тоже не очень. Это была Зиверт в эфире Love Radio и работа «Газ». Мы же в выбранном темпе продолжаем этот вечер вместе. С вами Дима Вебер, это я, еще целый плейлист классных треков. Вот что услышим в ближайшие 40 минут. Минут Зоя Hold the Horizon. Мадонна Мартин Гаррикс Bizarre. Сергей Лазарев Тут или там.
1: Тут или там на тротуарах мокрых.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

girl. 내우주에너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Jim Glass, Heroes и Adam Levine с работы Stereo Hearts. Ну а я приглашаю тебя на сайт loveradio.ru, там в разделе Big Love 20 ты можешь проголосовать за любимых артистов и повлиять на их расположение в главном музыкальном чарте. И уже в эту пятницу вместе со мной в 6 вечера ты узнаешь, как распределились голоса.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Кайзер, работа Hardway. И, кстати, благодаря новым технологиям этот трек сейчас переживает вторую волну популярности. В соцсетях завершился новый тренд. Пользователи берут хореографию из известных клипов и делают свои видео, вставляя туда уже собственного аватара. Этой песне повезло больше. Остальных зумеры в восторге. Хочется верить, конечно, что и заменит не всех, и не захватит мир. Ну, знаете, хотя бы не на этой неделе. У меня на выходных большие планы, билеты в театр, так что искусственный интеллект, если ты меня слышишь, пожалуйста, не надо. Не в этот раз. Что же касается планов музыкальных, тут пока все по-честному и по-настоящему после рекламы Карли, Рэй Джепсон и работа Call Me Maybe.
1: Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Услуга цена максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Елена Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Разный день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
4: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
5: ПАО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн.
11: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
12: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.

0: российской столице 6 вечера. Love
1: News. Госдуме призвали оформлять собственность квартиры в рассрочку. Раскрыт главный принцип при выборе одежды. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Жилье, приобретенное в кредит у застройщика, следует передавать в собственность покупателя сразу после ввода дома, сохраняя ее в залоге до полного расчета. Об этом заявили депутаты Госдумы. Как выяснила газета.ру, еще до подписания договора гражданин должен знать размер штрафов, сроки погашения задолженности и порядок возврата уже внесенных средств, если продолжить выплаты не удастся. В Wildberries начали тестировать доставку заказов через передвижной пункт выдачи, пишет РБК. Так, пилотный проект запустили в Тверской области, в 12 населенных пунктах Краснохолмского округа, где нет стационарных ПВЗ. Автолавка будет приезжать по расписанию 4 дня в неделю и выдавать заказы на месте. После тестирования в компании решат, стоит ли масштабировать такой формат. В России может появиться нейросеть для школьников, сообщает «Известия». При этом авторы инициативы отметили, что искусственный интеллект не должен подменять самостоятельное мышление учащихся. Ситуация, когда работа с ИИ сводится только к получению готового ответа без попытки решить задачу, опасна. В Минпросвещении идею поддержали. Стилисты назвали главный принцип подбора гардероба. По словам ведущего модного приговора Александра Рогова, важно не стремиться постоянно следовать трендам, ведь они только мешают сформировать собственный индивидуальный стиль. В то же время людям, которым модные тенденции безразличны, не нужно специально подстраивать под них свои образы. В Мурманской области хотят проводить свадебные церемонии под северным сиянием. Местные власти предложили круглосуточно регистрировать браки во время полярной ночи и желательно на фоне космического явления. На разработку идей у профильных ведомств есть 3 недели. Это были новости Love Radio.
0: А давайте представим, что это не противный осенний дождь, а просто море в другой форме. Ну, смотрите, так же лучше Атлантика на наших зонтах. В динамиках Love Radio этим вечером с тобой я, Дима Вебер, и Тедди Свимс.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Shims, работа Fire on the Dance Floor. Знаете, я вот этих людей, которые устраивают пожар на танцполе, обожаю. Ну, во-первых, один такой коллега заменяет трех интровертов из коллектива. А во-вторых, вот это вот их свобода, что-то удивительное. Так могут только бухгалтеры и Анастасия Волочкова. Мы же с вами пока скромно стоим в сторонке и наблюдаем за происходящим. Меня зовут Дима Вебер, предлагаю знакомиться с планами на час. Впереди Розе и Бруно Марс, Эпт. Тима Белорусских, мысли. Ну и уже совсем скоро Шакира, Burna Boy, Дай-Дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: сейчас.
1: loveradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: музыкальный час на Монах Лав Радио продолжает Розе и Бруно Марс с работы Apt. Вот иногда мы слушаем с вами песни, и песня, а на самом деле трек затронул миллионы сердец. Между прочим, эта работа стала самой быстро растущей, и видео на него в азиатском сегменте YouTube, пробив отметку в 700 миллионов просмотров всего за 70 дней. Кстати, у предыдущего рекордсмена Gangnam Style на это ушло 118 дней. Примерно столько же дней нам осталось ждать весны, так что если кто-то выпустит равнозначный по масштабам трек, нам будет чем заняться холодными зимними вечерами. Ну а после рекламы согреемся работой Destination Calabria от Алекса Гудина и Crystal Waters.
1: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Ищите подарок, который точно запомнится? В «Универмаге Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Праздный день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
6: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
8: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: We'll be right back.

0: В этой новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В Москве обяжут курьеров проходить тестирование на знание ПДД и стандартов работы, сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Как уточнили в Дептрансе, с 15 октября сотрудников сервисов доставки не смогут допускать к выполнению трудовых задач, если они не прошли такое испытание. ФНС опровергли сообщение о массовых ошибочных начислениях транспортного налога владельцам электромобилей, пояснил РБК. В ведомстве пояснили, что льготы за прошлый год применяются с учетом региональных законов. В некоторых субъектах, например, освобождение действует только для машин определенной мощности. Дуа Липа спела на испанском вместе с Шакирой. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Александр Овечкин завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге после нынешнего сезона, передает ТАСС. По информации СМИ, нападающий лично объявил, что сезон 26-27 станет для него последним. Спортсмен выступает в НХЛ с 2005 года. В 2018 он выиграл Кубок Стэнли, а в апреле 25-го побил рекорд Уэйна Грецки по голам в регулярных чемпионатах. Названы лучшие напитки для иммунитета. Так, врачи советуют добавить в осенний рацион морс из облепихи, зеленые чаи и какао. По словам специалистов, для горячих напитков также подойдут листья облепихи, малины и смородины. В них есть флавоноиды, влияющие на воспалительные процессы. Учительница из Караганды превратила историю Казахстана в аниме. Педагог предложила старшеклассникам создавать для младших школьников комиксы об истории республики в стиле японской анимации. За 2 месяца ребята создали 20-страничный комикс, самостоятельно работая и над картинками, и над текстами.
1: Юля Белякова просила уточнить, почему мир такой несправедливый. Конкретного ответа нет, но я точно знаю, что мир разный и чаще всего такой, каким мы его создаем сами. Так что, авад кедавра, всем доброго вечера, это Лав Радио и Дима Вебер.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. The Weeknd, работа Take My Breath. На самом деле, конечно, Weeknd удивляет своей манией на взрослые игры в стиле 50 оттенков серого. Но, если честно, под конец рабочего дня меньше всего хочется, чтобы возможность дышать зависела от кого-то постороннего. Так что дышим полной грудью, нам еще в пробках стоять, вот где настоящий городской БДСМ. Из приятного в ближайшие 40 минут Сабрина Карпентер и работа Taste. Дима Билан, Мари Краймбрери, It's My Life. Беарвульф, Годзилла. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: музыкального часа на волнах Love Radio. Джейсон Дерула, Want to Want Me. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: Время музыкального часа. Сабрина Карпентер и работа «Taste». Кстати, вот текст. Тебе придется чувствовать мой вкус, когда нацелую тебя. Это, знаете, не просто фантазия о ментальном преследовании бывшего. Это фанаты обнаружили в клипе десятки намеков на реальный любовный треугольник между Сабриной Карпентер, Шоном Мендесом и Камилой Кабео. Вот так, видите, нешуточные страсти кипят не только на диванах программы «Мужское и женское», но и на голливудских подмостках. Сохраним этот эмоциональный накал и в последующих треках сразу после рекламы «To Veloz» работы и «To Die For». Ну а завершим этот час легендарной Евой от группы «Винтаж».
1: Реклама.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Тревел». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
5: Ищите подарок, который точно запомнится? В «Универмаге Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия», Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является ответом.
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38 8 800 238 38
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
10: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
11: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.

российской столице 8 вечера. Мне кажется, если вы не успели начать новую жизнь с этого понедельника, то, наверное, уже лучше отложить этот план на неделю. Ну скажите, кому нужна эта суета во вторник? На чили, вайбе и позитиве продолжаем этот вечер.

был Билли Айлиш и работа «Bad Guy». Вот, знаете, кстати, в этот момент чья-то воображаемая мама точно бы сказала: «Хватит уже, парни, перебирать, все у тебя плохие, так что одна и останешься». Ну, вы этой маме передайте, что, знаете, нечего на безрыбье и на «Bad Guy» бросаться. Страна еще от Моргенштерна не отошла, так что давайте чуть-чуть передохнем. Касаемо планов на музыку в ближайшие 40. «By India», «Хчо», «Мод», «Шо».

0: Dead Sai, Animal. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: страдает.
1: Алиса, включи любовь.
0: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
0: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Maisik и Solomon Das Live is Simple. Ну, в целом, с этим умозаключением вполне себе можно согласиться, если из этого уравнения исключить пробки, годовые отчеты и домашнее задание с пятиклассником. Ну и если пифагоровы штаны во все стороны равны, то наш эфир во все стороны равен твоим любимым трекам. Сразу после рекламы Шаде, What Do You Mean от Джастина Бибера и Moscow Never Sleeps от DJ Smash.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Я схожу с ума. Мне надо диван, помаду, телек купить.
3: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.

российской столице. 9 вечера. Кажется, первую высоту мы взяли. Понедельник, считаю, можно официально заканчивать. Делать это, конечно, лучше в компании Love Radio. С тобой по-прежнему Дима Вебер на старте нового часа. Мадонна, Мартин Гаррикс.

0: Клав Радио Топик и Карт Бланш с работой Lucky Ones. Ну, конечно, будем надеяться, что нам повезет не единожды. С музыкой уж точно это я вам гарантирую. Меня зовут Дима Вебер. В ближайшие 40 минут в нашем эфире. Инна и Рехаб. I'll be waiting. Юлиана Караулова. Москва-река. Уорринер и Ларин. Let me forget you. Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Ce așa nu la clar. Frate, o va note că e Denișa s-a работаi someone. Но я приглашаю тебя на сайт lafradio.ru. Там в разделе Big Love 20 ты можешь проголосовать за любимых артистов и повлиять на их расположение в главном музыкальном чарте. И уже в эту пятницу вместе со мной в 6 вечера ты узнаешь, как распределились голоса.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

продолжение музыкального чаша на волнах Love Radio. Дуа Липа работает Training Season. Training Season is over, заявляет Дуа, но мы с ней, конечно, категорически не согласны. Для людей, которые уже заранее начали готовиться к пляжному отдыху, Training Season только что начинается. Кстати, как вам идея классного вечернего теплого кардио под треки Love Radio? По-моему, звучит отлично. В ближайшие 10 минут и Нэри Хаб с работой I'll Be Waiting. Ну а завершим этот час вместе с Ланой Дель Рей.

Москве 10 вечера. Ну что, кажется, мы безоговорочно победили понедельник. Впереди неравная схватка со вторником. Но, думаю, мы и его одолеем. Помощь тебе, Love Radio. Ну, а я, Дим Вебер, всегда на подхвате. Сейчас откроем Шакирой.

продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Катя Айова и работа мы. Ну, давайте тоже не будем, потому что книги, как и невесты, тоже бывают разной степени интересности. Надеюсь, вам с вашими повезло. Что же касается музыки, в ближайшие 40 минут услышим Леди Гага и Бруно Марс. Дай бы вы смайл. Анна Немченко, Дава, плавит. Ну а совсем скоро Кима Саундс, Rise Slow. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: час на Club Radio продолжает Flo Rida и работа Good Feeling. Ну а я напоминаю, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Музыкальный час на Монахлав Радио продолжал коллектив Disturbed, работая The Sound of Silence. Действительно, как бы тебя отругали нас вот так вот прям через FM-приемник или ваши динамики и мобильное устройство. Ну, что поделать, иногда и такое обращение к человеку нужно, если другое не доходит. Для любителей понежнее в ближайшие 10 минут Бритни Спирс, работая Circus, звонки строкам Шайны, Леди Гага, Бруно Марс, Die with a Smile. Я ж Дима Вебер, с вами прощаюсь, был классный вечер, услышимся завтра, пока.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: Лаврадио.ру.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

час ночи. Love Radio. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от VB Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на VB. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Празднуем день рождения RIFGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIFGOSH.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: рождения Рив-Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив-Гош.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.